Россия. Конечно, строить. Чем больше России, тем больше удои. Я патриот. И дела выбираю решать не в какой-то там вашей Европе, а на родине, в России.